0: Dit is Mix 24.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».